0: Я сам не пишу, если мы даже создали новый знак, не сыграем. И помню, когда он не верит в нас.
1: И хайна вас, и сану забежанного.
0: И тогда, когда он говорит, мы все цели, а не мы все поставили ту сигналы, мы все цели позади на другую, а за нас там это не это на рады. И потом все равно, в Ирландии, мы даже сидим там, сухая поражение. Сухая река не дадите, ну, и да, после этого мы всегда дали, очень самостоятельно и на это. Но когда мы там, там кто-то бары, после этого, здесь это разрешение, сухая бары. И бары, после этого, кто-то сказал,
1: что?
0: И, ну, ты бары, я там, где там, где там, где там, где там, где там, где там, где там, где там, где там, где там, где там, где там, где там, Я не могу сказать, что я не могу сказать.
2: स्वतंत्र लोकमा उत्पादन गर्नको हो।